0: hits, heel nieuws. RTV Park staat.
1: Фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,